0: Паранойя!
1: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музык.
1: Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Мари Краймбрери. Нравится жить.
1: Life. Как это было?

0: большим сердцем. Как это было?
1: Новое на новом. Всем привет, это Сергей Лазарев, и вы слушаете мою новую песню «Компасы» на новом радио.

«Что было раньше?» По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

0: новое.
1: Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь.

0: Я Мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка, но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

это вот это. Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Сергей Лазарев. В самое сердце. Лайф. Как это было?

0: премия с большим сердцем. Как это было? Новое на новом.
1: Всем привет! Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: даже 36.
1: Новое — это вот это.
0: Ведь температуры нет, да любовь есть.
1: Слушай.
0: Я выше под мол прошу.
1: Новое радио.
0: Часах 00.
1: Это вот это.
0: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
1: Новое радио.
2: Radio.ru

коллекционирую моменты жизни, а не вещи. Ведь я когда-нибудь тоже умру, и для этого не нужен сон вещи. Я хочу оставить после себя тысячи счастливых людей.

свое без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

клуб, никотин, дымит, белый дым. Под ним весь мир, тысячи рук, шум и крик. Громче звук, ярче свет. Клатч клуб, адский слэм, звезда, рок.

рекорд. На ладах его кровь, хриплый крик, унисон. Все это как сон. Для тебя его сол. Все сказал без слов. Звезда

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Звонкий и Асия. Фонари.
1: Life. Как это было?

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходновое.
0: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходновое радио. Настоящие выходные живут здесь.
1: Выходное. Обожаю все выходное.
0: Новое радио в твоем телефоне. Установи мобильное приложение. Выбери свой город. Слушай суперхиты и суперновинки. Бесплатное приложение нового доступно на iOS и Android. 12+.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Калинин и Райтраун.
1: Артем, ты представляешь? Раньше моя жизнь была не такой безоблачной, как сейчас. Я не мог переслушивать любимые эфиры 1+1 на подкаст-площадках. Но теперь с подкаст-площадками у нас есть возможность слушать любимые эфиры 1+1
2: на подкаст-площадках.
1: На подкаст-площадках. Вот так. И это не в 7 утра. Да это звучит как сон какой-то.
0: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Я пропустил. Можно еще раз?
1: Да, пожалуйста.
2: Ага.

ближе. Подписывайся на наш канал в Яндекс.Дзен, и ты не пропустишь актуальные новости шоу-бизнеса, крутой видеоконтент нового радио, эксклюзивные лонгриды о звездах и не только. Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.

Новое радио.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nyradio.ru.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Полина Гагарина. Слушайте мою новую песню «Твоими руками» на новом радио.
2: Кто ты с чужими глазами напротив? Застыл, как на фото, злость и вина. Свели скулы нам, а мы с тобой

0: еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
0: Просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
0: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
1: Эвиленд. Хочется всегда.

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Леонид Агутин. На сиреневой луне.
2: Life. Как это было?

и всегда ты улетела так далеко. Поем все, друзья, не стесняйтесь.

Премия «С большим сердцем». Как это было? Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

любить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувства.

Новое – это вот это. Это вот это. Новое радио.

Утро с Юмором.

0: Новое радио.
1: Ты не спишь по ночам.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.newradio.ru.

0: новые Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Пицца». Оружие.
1: Life. Как это было?

0: с большим сердцем. Как это было?
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

«Что было раньше». Помоги, помоги, я солдат. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Новое радио ВКонтакте. Это ж супер новинки музыки. Эксклюзивные видеотрансляции эфиров и живых концертов. Актуальные обсуждения. Конкурсы. И билеты на лучшие мероприятия. А также суперхитовые плейлисты с твоей любимой музыкой. Подписывайся на группу нового ВКонтакте.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nyradio.ru

0: Утреннее шоу «Один плюс один».
1: Утро на грани.
2: Верните Райтрауна, уже пишут. Да. Все, поздно, доигрался этот мальчишка.
3: Фига себе.
2: А тебе, Артем, не сказали, что у нас немножко замена в шоу?
3: А, все, ладно, я тогда можно домой пойду?
2: Давай, на связи. Спасибо тебе за эти годы.
3: Все, хорошо, класс.
2: Обязательно мы в каком-нибудь проекте пересечемся.
3: Все, ладно, все, давайте.
2: Давай.
3: Пойду
2: давай.
3: Дальше домой слушать группу Iron Maiden.
2: Артем Селиванов, классный парень.
4: Да все, уходи уже.
5: Я уже тогда начал понимать, что жизнь куда-то не туда катится, когда я ехал в метро.
2: Неблагонадежно выглядишь. С тобой чокнуться можно. Все, да. Допрыгался рыхлый. Все,
3: да.
2: Все, начальство услышало.
3: Имея не храним, потерявши плачем.
6: Да.
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один».
1: То самое шоу.
2: Да, это мы вас обхитрили, объегорили, подкузьмили. Это прикол, вы чё?
4: Если у вас история похуже, даже не рассказывайте ее реально.
0: На новом радио.

0: Реклама. Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Левашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
1: Мы могли бы сказать, что это очень сочно. Мы могли бы сказать, что это невероятно вкусно. Мы могли бы... Но зачем говорить, если можно просто прийти и попробовать? Обновленное мясное меню в ресторане «Владбиф». Мясо по-бургундски, стейк «Манхэттен», говяжье ребро, язык гриль. Кстати, новые стейки в 2 раза дешевле. Хватит разговоров.
2: Мясной ресторан «Владбиф». Большая Московская, 19А. Бронь 45-14-60.
3: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
4: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08.

Новое радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Серябкина. Медляк солей. Лайф. Как это было? В

большим сердцем. Как это было?

0: Реклама. Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Левашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
1: Мы могли бы сказать, что это очень сочно. Мы могли бы сказать, что это невероятно вкусно. Мы могли бы... Но зачем говорить, если можно просто прийти и попробовать? Обновленное мясное меню в ресторане «Владбиф». Мясо по-бургундски, стейк «Манхэттен», говяжье ребро, язык гриль. Кстати, новые стейки в 2 раза дешевле. Хватит разговоров.
2: Мясной ресторан «Владбиф». Большая Московская, 19А. Бронь 45-14-60.
3: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
4: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08.

круто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Сходятся.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+.
7: Артмастерс!
8: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
7: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
9: Возрастное ограничение 6+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
12: На природе или дома. К барбекю в «Ашан» все готово. Покупайте шашлык из свинины «Ашан. Красная птица» 1 килограмм всего за 299,99 до 13 мая. Майские близко, цены низко.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Новое радио. Новое на новом.
15: Всем привет, это Алекс Лим. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Реклама.
1: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП «Левашов Артем Михайлович». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT ТОП. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86 от 22.12.2020.
5: Новое радио ближе. Подписывайся на наш телеграм-канал, и ты не пропустишь. Фото со звездами, фрагменты эфира, розыгрыши приглашений на концерты и живое общение в чате. Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.
0: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

0: Новое радио.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nyuradio.ru.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Группа «Добро» на часах 00.
1: Лайф. Как это было?
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты

Даю 5 минут на сбор. Выходи, я жду тебя внизу. Ну хотя бы раз вот оставим всю суету. Дальше от панельных домов. И хоть я их так полюбил, снова катим мы прямо за горизонт. Одни солнце слепит наши глаза. Если вместе туда

0: пускай все, что мы загадываем, сбывается. И что хотелось бы пожелать?
1: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах на

Реклама. Обновленный Хавейл Джолион уже у официального дилера «Техцентр Гранд» во Владимире. Новый турбированный двигатель, современная мультимедиа для вашего удобства и комфорта. Хавейл Джолион – надежность, проверенная временем. Приезжайте и оцените обновленный Джолион лично. Дополнительное оборудование ИТО в подарок при покупке Хавейл на Растопчина 24. Подробнее по телефону 77 97 47. Не оферта, предложение ограничено.

0: генеральный спонсор проекта – торговый комплекс «Тандем». Партнеры – АО «Владбизнесбанк» и жилой комплекс на Чайковского. ООО «СЗ «Владавторесурс». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Ищи на ключе.
2: Льет ли теплый дождь? Падает ли снег? В вашем доме всегда тепло и сухо. С кровлями «Влад Металл Профиль».
3: «Влад Металл Профиль». Кровля, металлочерепица и профлист от производителя. Телефон 42-44-44. РТС, дом 32.
4: Мы могли бы сказать, что это очень сочно. Мы могли бы сказать, что это невероятно вкусно. Мы могли бы... Но зачем говорить, если можно просто прийти и попробовать? Обновленное мясное меню в ресторане «Владбиф». Мясо по-бургундски, стейк «Манхэттен», говяжье ребро, язык «Гриль». Кстати, новые стейки в два раза дешевле. Хватит разговоров.
5: Мясной ресторан «Владбиф». Большая Московская, 19А. Бронь 45-14-60.
6: Сенсация! Аренда в торговом центре «Веризина Цветсквер» теперь всего 350 рублей за метр. 350! Вашему бизнесу развиваться и цвести. «Веризина Цветсквер». Арендуйте выгодно. 8-900-30-222-86-21.
7: Теперь есть чем сравнить. Скачай «Владимирскую тройку». Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
8: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08. Новое радио.

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. muz.newradio.ru.
2: Разбежаться сойдет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое. Выходное радио.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Артмастерс!
8: Ну ты чего? Не знаешь, что это такое?
7: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
9: Возрастное ограничение 6+.
10: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Радио. Юрадио.ру. Новое на новом.
1: Всем привет, это Кирилл Лирик. Слушай мою новую песню «Don't Go Mad» на новом радио.

0: скидки на шубы до 60%.
1: Каждая женщина выгодно оденется. Стильно и модно. Ведь это
0: метелица. Хотите мега-распродаж? Торговые ряды, третий этаж.
1: Метелица.
2: Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридные кроссоверы ГАК S7, семиместный GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров. Записывайтесь на тест-драйв. 45-33-03, код 49-22. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир, Куйбышева, 24М.
3: Не является офертой. Реклама у «Автотрак Владимир».
4: А вдруг возьму квартиру в рассрочку и повысится платеж? Или сократят сроки выплат?
5: Позвоните в строительную компанию «Континент». Беспроцентная рассрочка, без удорожания. На 29 месяцев на квартиры в новом доме «Веризина Лайф». Накопите первоначальный взнос 20%, а оставшуюся стоимость вносите равными платежами без всяких переплат. Телефон 77-99-44.
3: Застройщик ОСЗ СК «Континент» Веризина. Проектная декларация на наш дом РФ. Рассрочка от застройщика.
6: Купил доску сухую строганную в «Мир дерева». Доволен. «Мир дерева». Правильный выбор.
7: Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Левашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
8: Теперь есть чем сравнить. Скачай «Владимирскую тройку». Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
9: Рекламная служба нового радио во Владимире.
10: 32-08-08.
11: Новое радио.
12: Это вот это.

0: В Москве 10 утра.
1: Новое радио.
0: Доброе утро. Выходные продолжаются. Майские. Красота. И стоит только ими наслаждаться. Мы поддержим суперхитами и суперновинками. У микрофона на весь день Дмитрий Лапиков. Большой тебе привет. Привет.

Ледяной взгляд, челюсти сжаты, я воин с самого детства. Любишь делать меня виноватой, но я не причина, а следствие. За твой безразличный тон, за мою к тебе слабость, за то, что ты оказался пустой, как дешевый сладость.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru.
1: Реклама.

0: Генеральный спонсор проекта – торговый комплекс «Тандем». Партнеры – АО «Владбизнесбанк» и жилой комплекс на Чайковского. ООО «СЗ «Владавторесурс». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Ищи на ключе.
2: Купил евровагонку в Мир Дерева. Доволен. Мир Дерева. Правильный выбор. Мы могли бы сказать, что это очень сочно. Мы могли бы сказать, что это невероятно вкусно. Мы могли бы... Но зачем говорить, если можно просто прийти и попробовать. Обновленное мясное меню в ресторане «Владбиф». Мясо по-бургундски, стейк «Манхэттен», говяжье ребро, язык гриль. Кстати, новые стейки в два раза дешевле. Хватит разговоров.
3: Мясной ресторан «Владбиф». Большая Московская, 19А. Бронь 45-14-60.
4: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» — это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31. И теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» — материалы для идеальной покраски авто.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
0: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86-22-12-2020.
6: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
7: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Мечтаете о ремонте? В ТК «Тандем» огромный выбор отделочных материалов. Плитки, сантехники, обоев, дверей, напольных покрытий, освещения и многого другого. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.
9: Ключ. Без политики и происшествий. Ключ. Здесь только то, что вам интересно.
10: Пять вечеров, объединивших музыку, балет и слово. В преддверии Дня Победы во Владимире стартует фестиваль «Театр и симфония».
11: Это и другие истории на страницах популярного владимирского интернет-журнала «Ключ-медиа».
12: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро. Коста Лакоста. Календарь. Лайф.

0: Это Джонни и его суперхит «Не смогу забыть». А я вот хочу узнать, как проходят твои майские. Они же в этом году короткие. Сейчас 3 дня, потом 2 или 3 дня еще у нас, да? Но на неделе придется поработать. Кстати, по статистике, большинство россиян работают в полсилы и вообще делают вид, что работают, когда такое происходит. То есть есть где схалтурить немного. Конечно, без проблем. В общем, рассказывай и показывай, самое главное, в наши соцсети. Отправляй фоточки, как ты проводишь майские. Может быть, у тебя стандартные шашлыки, все как нужно. Либо ты дома валяешься, либо куда-то поехал отдыхать. У меня вот многие знакомые взяли, как будто бы вчера был день, когда раздавали авиабилеты, и все куда-то улетели. В общем, как твои дела? Пиши, жду.
1: Калинин и Райтраун.
2: Артем, ты представляешь, я пропустил вчерашний эфир 1+1. Что делать?
3: Какой ужас, Кирилл, но ты же можешь все переслушать на любых подкаст-площадках.
2: Вот так так, спасибо, что обрадовал.
1: Утро на грани не только утром. Подписывайся на подкаст 1+1 в Яндекс.Музыке и переслушивай, как твоя мама дозвонилась в эфир.
2: Здорово!
3: Эгей!
2: Великолепно!
1: Реклама. Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
5: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
6: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
5: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-4980-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
8: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах, их количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». УГРН 113-110-118-44. Город Ставкар.
9: Успех. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
15: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50. 0+.
16: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Новое радио.
8: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

0: Это One Republic и работа из 2013 года. Конечно, она больше про «если бы да кабы», но это не делает ее менее легендарной. Короче, история вчерашняя, но очень хорошая и с позитивным концом. Кот спас свою хозяйку от мошенников, жительница Курской области попала под развод телефонных злоумышленников, перевела им 850 тысяч рублей, а когда аферисты продолжили вымогать деньги, надо было лично встретиться, и она в спешке стала искать, кому оставить кота. Попросила брата, который и заподозрил, что что-то здесь неладно. Вот так. 1 мая было.
1: Реклама. Советский Союз – страна сильных людей и надежных вещей. А наш металл был и остается мировым знаком качества. Мы верны традициям отцов и дедов. Завод «Владметалпрофиль» – надежная российская сталь. Мы делаем все, что требуется вашему дому. От крыши до калитки. Звоните 42 44 44. Сайт zvmp.ru. «Владметалпрофиль». Забор, кровля, фасад с железной гарантией качества.
2: Стахановец РФ стал еще ближе. Новый пункт проката инструмента теперь и в Березино. Все для стройки и ремонта без залога. Назови промокод «Новое радио» и получи бонус 500 рублей на аренду инструмента.
3: Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Левашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» уже у официального дилера. Техцентр «Грант» во Владимире. Новый турбированный двигатель. Современная мультимедиа. Для вашего удобства и комфорта. «Хавейл Джолион». Надежность, проверенная временем. Приезжайте и оцените обновленный «Джолион» лично. Дополнительное оборудование ИТО в подарок при покупке «Хавейл» на Ростопчина 24. Подробнее по телефону 77 97 47. Не оферта, предложение ограничено.

0: Почему Юрьевец – спортивный район? Гид по популярным объектам города в городе на Гвардейской для любителей здорового образа жизни.
1: Это и другие истории на страницах популярного владимирского интернет-журнала «Ключ Медиа».
2: Если вы слушали нам по пути, ключ!
3: 17+. Купил печь для бани в Мир Дерева. Доволен. Мир Дерева. Правильный выбор.
4: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
5: Суздаль! Аква!
3: Именно так звучит счастье, которое испытывает ваш ребенок в аквапарке Суздаль Аква. И радость, и восторг тоже будут звучать именно так. Поэтому давайте повторим. С новой горки. Итак, поехали!
5: Суздаль Аква!
3: Современные горки, бассейны, игровые, анимация, кафе и прочие детские радости.
5: Суздаль Аква! За день столько счастья!
3: Подробности на aquasuzdal.ru.
6: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08. Новое.

0: В Москве 11 часов.
1: Новое радио.
0: Второе мая на календаре, и сегодня отмечается Международный день ничего не делания, с чем я тебя и поздравляю, надеюсь, ты празднуешь на полную. Дмитрий Лапиков у микрофона, отличной всем субботы.

0: Реклама.
1: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
2: В Метелице куртки большая летняя распродажа. Скидка на пуховики 50%. На зимние куртки 40%. На тренчи и ветровки до 40%. Демисезонные куртки за 2000 рублей.

0: получи бонусную карту и скидку сразу в выходной на City Oil.
1: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией фониатор ждет вас. Медицинская клиника Нева. 34 00 33. 34 00 33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
2: Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридные кроссоверы ГАК S7, семиместный GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров. Записывайтесь на тест-драйв. 45-33-03, код 49-22. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир, Куйбышева, 24М. Не является офертой. Реклама у «Автотрак Владимир».
3: Дамы и господа, спешим сообщить, что в жилом комплексе на Чайковского стартуют программы с отсрочкой платежа. Выгодные условия, комфортные платежи, индивидуальный подход. Жилой комплекс на Чайковского. Для себя только лучшее. Подробная информация по телефону во Владимире 43-39-44. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Владавтресурс». Декларация на сайте «Наш дом РФ».
4: Рекламная служба нового радио во Владимире.
5: 32-08-08.
6: Новое – это вот это.
7: Ведь температуры нет, а любовь есть. Что-то нам утром.
6: Новое.
7: Да-да-да, гордо уходил навсегда. На часах 00.
6: Это вот это.
7: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
6: Новое радио.
8: Юрадио.ру.

0: Новый Radio Awards 2026. Мы сделали это вместе. Наградили лучших, помогли тем, кто нуждался. Слушали, как звучит добро.
1: Сколько шансов у любви?
0: Садковская. Сколько шансов
1: один,
0: у любви?
1: Два или все-таки три.
2: Лайф. Как это было?
1: Бесконечная пачка сигарет. Небеса давно не

0: Это тема белорусских и незабудка. Оказывается, кофе защищает организм от старения. В зернах есть вещества, которые усиливают работу белка. Этот белок как бы включает ремонт в клетках. Из-за этого они медленнее изнашиваются и лучше переживают стресс. Поэтому, если ты до сих пор не проснулся, просто нужно кофейку выпить.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Уэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
0: Реклама. Реклама.
3: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
4: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havail.ru.
5: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
6: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
5: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
7: ОИН Стамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
14: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
16: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
17: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
18: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Это «Звонкий обычный человек». Час подходит к концу. Я хочу напомнить тебе о том, что буквально через 10 минут стартует выходное шоу. Да, как обычно. Макс Астахов, я думаю, уже подъезжает, и поэтому будет весело, классно, интересно. А тебе надо будет делать громче.
1: Реклама. Сенсация! Аренда в торговом центре «Веризина Цветсквер» теперь всего 350 рублей за метр. 350! Вашему бизнесу развиваться и цвести. «Веризина Цветсквер». Арендуйте выгодно. 8-900-30-222-86-21. Ищите все для дома и сада в ТК «Тандем» площадка домостроения. Бани, теплицы, семена и саженцы, садовая техника, инвентарь и многое другое. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.
2: Чача-бар представляет большие майские праздники на 8-м этаже. Каждый день живые концерты, диджеи, ведущие с 12 дня до поздней ночи. Панорамный вид на город прилагается. Студионная гора 34, бронирование столов по телефону 77-97-48 или чача-бар.info.
3: Для гостей 18+.
4: Купил дверь для бани в «Мир дерева». Доволен. «Мир дерева». Правильный выбор.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-ТОП. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86 от 22.12.2020.
7: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» — это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмали». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31 и теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» — материалы для идеальной покраски авто.
8: Теперь есть с чем сравнить. Скачай «Владимирскую тройку». Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
9: А что вообще в мире делается?
10: Стабильности нет.
11: Здоровье, политика, цены, проблемы. Но в любой ситуации помни вечные темы. Твой дом – твоя крепость. Надежней нет тыла. Ты ж строй на века. Ведь твой дом – твоя сила. Во все времена самый лучший твой вклад – надежная кровля, забор и фасад. Завод «Владметалпрофиль». Профлист, металлочерепица, евроштакетник от производителя. Город Владимир, поселок РТС, 32. Телефон 42-44-44. Сайт zvmp.ru.
12: Мы могли бы сказать, что это очень сочно. Мы могли бы сказать, что это невероятно вкусно. Мы могли бы... Но зачем говорить, если можно просто прийти и попробовать? Обновленное мясное меню в ресторане «Владбиф». Мясо по-бургундски, стейк «Манхэттен», говяжье ребро, язык гриль. Кстати, новые стейки в 2 раза дешевле. Хватит разговоров.
13: Мясной ресторан «Владбиф». Большая Московская, 19А. Бронь 45-14-60.
14: Рекламная служба нового радио во Владимире.
15: 32-08-08.
16: Новое – это вот это.
17: Лишь гитары звон уносит по дворам.
18: Холодно, холодно, но ничего.
19: Новое радио.

0: Новое радио. Новое на новом.
1: Всем привет! Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: твой путь, это дорога домой.
1: Слетай, новое радио.
2: Слетай, слетай. Прости, что так вышло, блин.
1: Юрадио.ру.
3: В Москве полдень.
1: Новое радио.

прямо по швам мне, стерва. Хотя куда я без тебя, честно, пойду по льду и сразу провалюсь треском. Мое чудовище, моя принцесска.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Ну что ж, привет-привет, здравствуй-здравствуй. Меня зовут Макс Астахов, со мной маэстро Дмитрий Лапиков. Это выходное шоу. Вот знаешь, ты приходишь иногда на работу, у тебя свои мысли, ты в своем мире. А тут стол рабочий, а между прочим, вас тут работает очень много человек. И я вижу следующее. Лист бумаги А4, на котором написано «Заявление». Прошу предоставить мне очередное оплачивание. Это бланк просьбы об отпуске, но он не заполнен. И мысли мои приходят, конечно же, к следующему. А почему бы его не заполнить мне самому и не отправиться куда-нибудь в отпуск в ближайшее время? Ну, потому что вот я на новом радио уже работаю с сентября. Как будто бы время отпуска потихонечку подходит к своему логичному началу. А чё бы не взять ручку и не написать: «Ребята, отпустите меня, я на Мальдивы хочу». Тем более вот высшую лигу недавно вели. Роман Александрович говорит: я в отпуск, вы тут страдаете, вы здесь погибаете, в Москве погода пока что не балует особо, а вот переменчива она, а вот такие дела. Дим, у тебя какие мысли по поводу отпуска?
2: Я думаю, что тебе или нет? Надо вообще брать не раздумывая, потому что 2 мая, суббота, все отдыхают, а мы с тобой работаем.
1: Ну... Такая у нас судьба, да. Как будто за ближайшие 3 часа, как минимум, я для себя решу, заполнить мне это заявление или нет. А ты для себя решишь, что ты будешь делать на эти майские праздники. А это Макс Астахов, Дмитрий Лапиков, выходного. И ближайшие 3 часа ты с нами.

Лети высоко, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном, в моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица, еще одна туса в поисках чувства, просто как.

0: Это новое. Это выходное.
1: Здравствуй, здравствуй. Выходное шоу Макса Стахова, Дмитрий Лапиков. Диман, у тебя как с гороскопами? Ты веришь в них?
2: Когда написано, что весы, а я весы, самый успешный, у них будет куча денег сегодня вечером, я, конечно же, верю. В остальном нет.
1: Абсолютно поддерживаю тебя, когда есть про мой знак зодиака что-то хорошее. Я такой, тут грех не поверить. Ну вы что? Ну, ребята, мне кажется, ты сам себя начинаешь программировать на нужную волну. И такой, да, успешный, да, богатый, да, самый лучший, да, хвалите меня. Вот я действительно удачный гороскоп воспринимаю не как предсказание будущего, а как просто комплимент. Тебе насыпали. Тут просто подъехала история у тельцов, львов и козерогов. Начинается белая полоса, и мне это нравится, потому что я козерог. Астрологи считают, что в ближайшее время, в ближайшие месяцы, именно этим знаком особенно повезет. Тельцов ждут хорошие новости в деньгах. Львов — перемены в личной жизни, а козерогов — ясность в планах и долгожданное внутреннее спокойствие. Да. Боже, сделайте так, чтобы мы уже наконец-таки успокоились. Ясность в планах. Да, я на эти майские отправляюсь в Санкт-Петербург. У тебя есть нелюбимый знак зодиака? Вот есть тот, кому ты предвзят?
2: Нет, но я знаю, что скорпионов не любят почему-то. А почему? Ну, может быть, я лично не сталкивался с какими-то проблемными скорпионами.
1: Да, мне тоже такое непонятно. Но говорят про их какой-то сложный характер, внутреннюю непробиваемость и еще какую-то ерунду. А еще почему-то очень многие не любят дев. Но мне кажется, что только девы и скорпионы находятся в наших социальных сетях, потому что пока мы с тобой общаемся и вообще разгоняем различные темы, ну и, конечно же, доносим информацию до наших слушателей, эти негодяи прямо сейчас жарят шашлыки. Они не просто жарят, они не просто мы там уехали, мы уже жарим, у нас вот праздники, да? Они присылают фотографии с разных ракурсов, просто их столов, там вообще что-то невероятно красивое находится. А у меня ничего нету еще пока что, я даже себе доставочку никакую не организовал, а мы в ближайшее время с тобой здесь вдвоем.
2: Это в чате.
1: Это в чате.
2: Это все в коллаборации с весами, потому что я об этом просил их. Ну, чтобы немного позавидовать, потому что я... У нас, кстати, с тобой есть вариант. Мы можем выйти на балкон,
1: да,
2: взять электрошашлычницу пацанов из 1 плюс 1.
1: Да.
2: И пойти тоже устроить себе вот этот вот пикник.
1: А мне кажется, мы еще и на штраф можем попасть на балконе.
2: Да?
1: А где-то я видел, да, что если ты жаришь шашлыки на балконе, то будь готов. Будь готов заплатить какую-то копеечку. По-моему, это 5000 рублей. А если еще и начнется...
2: Копеечку.
1: Какой-нибудь пожар, не дай бог, то это выльет и во все 50. Оно тебе надо?
2: Нет.
1: Оно не надо, но шашлык мы сделаем, спасибо.

0: Реклама.
1: Здравствуйте, меня зовут Козлова Анна Владимировна. Я врач-невролог, специализируюсь на эпилепсии, паркинсонизме, деменции и расстройствах движения. Это хронические заболевания нервной системы, которые чаще всего приводят к инвалидности. Но вовремя подобранное грамотное лечение поможет существенно улучшить качество жизни. Не оставайтесь один на один с болезнью.
2: Записывайтесь на прием в клинику Нева на Мира 4А. Возможно консультирование на дому. 34-00-33. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Zed представляет.
4: А что, если провести майские выходные вместе?
3: 30 апреля. Открываем выходные фестивалем шашлыка по 360. 1 мая. Собираем весь город на большой клубный концерт Kiss Me Twice. 2 мая. Переносимся на одну ночь в Турцию по всем правилам All Inclusive. 3 мая. Финалим выходные громкими песнями в караоке. Zed. Большие праздники. Всем свободный вход до полуночи. А по электронным клубным картам всю ночь. 18+.
5: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
6: Ключ. Без политики и происшествий. Ключ. Здесь только то, что вам интересно.
7: Почему Юрьевец – спортивный район? Гид по популярным объектам города в городе на Гвардейской для любителей здорового образа жизни.
8: Это и другие истории на страницах популярного владимирского интернет-журнала «Ключ Медиа».
6: Если вы слушали нам по пути, ключ!
9: 18+. Купил дверь для сауны в Мир Дерева. Доволен. Мир Дерева. Правильный выбор.
10: Погода в майские. Совсем не ехать на дачу? Тогда мы на танцы. Пора наряжаться и собирать всех. Всех подруг. Майские обнимайские в пятницы. 30 апреля. Кубок караоке и танцы. 1 мая. Дарим годовой абонемент на суперкоктейль для тебя и твоей подруги. 2 мая. Концерт команды барменов со всем городом. Открытый с 17:00.
11: Свободный вход до полуночи.
10: Столы 77-95-76.
11: 18+.
12: Обновленный Havail Jolion уже у официального дилера Техцентр Гранд во Владимире. Новый турбированный двигатель, современная мультимедиа для вашего удобства и комфорта. Havail Jolion – надежность, проверенная временем. Приезжайте и оцените обновленный Jolion лично. Дополнительное оборудование и ТО в подарок при покупке Havail на Растопчина 24. Подробнее по телефону 77-97-47. Не оферта, предложение ограничено.
13: Кредиты, коллекторы, долги. Решение есть. Юридическая компания «Банкрот 33». Город Владимир. Улица Чайковского, 14, офис 303. Услуги оказывает ИП Левашов Артем Михайлович. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
14: Рекламная служба нового радио во Владимире.
15: 32-08-08.
16: Новое – это вот это.

0: Это вот это. Новое радио.
1: Новое на новом. Диджей Смэш. Бэмби.

0: Узнаем твою профессию. На новом. Вкусно по-выходному.
1: А я, кстати, подумал, а что я злюсь на тех людей, которые собираются в отпуск? Они же сейчас такие собираются, у них там чемоданы горят. А, возможно, у них просто вот эта вот сезонная аллергия, и они таким образом спасают свои жизни. Вот не помню где, как, но было написано, что рекомендовали всем россиянам, у которых там аллергия на березу, куда-нибудь свалить на 2 недели для того, чтобы она прошла. И вот не было вот этих вот, ну, не реагентов, а моменты, на которые реагируют непосредственно. Соответственно, уже сами люди. Вы уже слышали заголовок этого выхода профитроли, а это значит, что у тебя есть возможность прямо сейчас выбрать абсолютно любую композицию из нашей базы и поставить ее вне очереди. В том случае, если у тебя получится нас обыграть, мы будем с Димой угадывать твою профессию. Твоя задача проста — позвонить по самому короткому номеру телефона к нам в студию. Димуля.
2: Ну, не такой уж короткий, но, я думаю, пора записать, если ты этого еще не сделал. 8, код Москвы 495-232-1632. Вот прямо сейчас, вот немедленно, секунды, звонишь, кто первый, тот и молодец. Еще раз повторю, 8-495-232-1632. Чем сложнее и интереснее у тебя профессия, тем будет лучше. Ну, для тебя, для нас нет. Вот, поэтому, и если вы звоните, не бросайте трубки, не бойтесь, мы не кусаемся, и поэтому не стоит, не стоит.
1: Мне кажется, вообще тему эфира сегодня можно завести, а кто те люди, кто до сих пор звонит друг другу, да? Потому что мы уже все в мессенджерах общаемся, но есть же люди, которые все равно любят общаться по телефону.
2: Наверное.
1: Так, знаем.
2: Привет, как зовут тебя?
3: Приветствую, Леонид.
1: Леонид, а ты любишь по телефону вообще разговаривать?
3: Да, бывает иногда.
1: Mm-hmm. Ну, хорошо, ладно, принимается. У тебя работа есть? Это самое главное, что вам нужно знать.
3: Конечно, есть.
2: Какие вопросы? Какие вопросы?
1: То есть, ладно, ты создан, как и мы, чтобы работать. Ладно, смотри, 2 минуты, таймер сейчас включается. Мы будем задавать тебе всяко разные вопросы. Твоя задача — отвечать да или нет, только максимально честно. Время пошло. Высшее образование нужно для твоей работы?
3: Конечно, нужно.
1: Ты помогаешь людям, выполняешь какую-то задачу для клиентов?
3: Помогаю людям.
1: Эта работа связана с ручным трудом?
3: Да.
1: С машинами?
3: Нет.
1: С ремонтом?
3: Нет.
1: С копанием?
3: Не понял еще раз.
1: Копать нужно на этой работе?
3: Копать? Нет, не копаю.
1: Угу. Устранением какой-то проблемы?
3: Да.
1: А ты начальник?
3: Ну, в какой-то мере. Ну, как сказать, небольшой начальник.
1: Хорошо. Такой маленький.
2: А ты гуманитарий?
3: Да.
1: Ну, оно связано с руками. А связано с руками — это физический труд?
3: Да, физический труд.
1: Ага, значит, он что-то делает непосредственно. Это не ремонт, это не машины.
2: Это стройка?
3: Нет.
1: Может, начальник дворников?
2: Почему? Все гуманитарии идут дворниками?
1: Ну, он же сказал физический труд. Нет, это что? ЖКХ? Вы что творите? Это про тебя?
3: Нет, ни в коем разе.
1: Ну, Леонид, что вытворяешь, а? Пум-пум. А может, ты гонщик?
2: Был у нас кто уже один.
1: Гонщик. На пит-стопе
3: нет,
1: такой. Знаешь, шины меняешь.
3: Нет, не гонщик, хотя сейчас еду по трассе.
1: Угу, ты не гоняй.
3: Это
1: ты умничка, это ты молодец. Все, не отвлекайся, мы задаем вопрос, ты рулишь, Дим.
2: У меня нет вопросов. У меня есть вопрос, какой трек ты хочешь послушать, потому что осталось 15 секунд. И что-то вообще никаких мыслей у меня абсолютно нет. Леонид, давай, ладно, раз уж правда мы слышим этот приближающийся крах.
1: Ну ладно, хорошо. Леонид, рассказывай, какая музыка тебе нравится?
3: Ну, я бы с удовольствием послушал Григория Лепса, песня «Аминь».
2: Так, а еще есть ли варианты? Я просто буду очень долго искать Лепса, и у меня вчера был очень веселый вечер, у меня пока аллергия.
3: Тогда давайте послушаем Ану Асти. Я думаю, всем девушкам нравится.
1: Ах, ты дамский угодник, Леонид.
2: Хорошо, но самый главный вопрос-то все-таки. Кем ты работаешь?
3: Ну, я врач-травматолог-ортопед.
1: Мы вообще почему, в эту сторону
2: мы,
1: даже
2: почему
1: не думали.
2: Мы не вспомнили про врачей?
1: Ручной труд? Ручной труд? Это ручной труд?
3: Я же оперирую.
1: Ну, никогда бы не подумал, что это ручной труд. Но я просто имел немножко другое, но и в целом я с тобой согласен полностью.
2: А вот можно ли медиков относить к гуманитариям?
1: Как? Я не уверен.
3: Ну, а как же, конечно.
1: В смысле? У вас только приклад...
3: Науки, да?
1: А химию вы учите?
3: Смотри,
1: ну да, ладно, все хорошо, я понял.
3: Смотри, кто не знает математику, тот идет в мединститут.
2: И мучается там всю оставшуюся жизнь.
1: Я
2: да?
1: по такому принципу как-то в радиоведущие пошел. Я не знаю математику, у меня был химико-биологический класс, и я такой понял, мединститут не мое.
2: Ну что, Леонид, спасибо тебе большое. Что-то мы как-то, Макс, да, с тобой завтра у нас будет попытка реабилитироваться. А по поводу Анечки Асти. Все будет чуточку позже.
1: Да, как скажешь.
2: Да, так что...
1: Кто я такой, чтобы тебе что-то говорить? Кстати, наша начальница говорит, что под нас шикарно собирается чемодан для ее отпуска.
2: Здорово.
1: Не осуждаем?
2: Осуждаем.
1: Профитроли.

0: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
3: Просто замечательно, превосходно, изумительно.
1: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
0: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Вавиленд. Хочется всегда. Реклама.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг» УГРН 113 110 118 44 город Сыктывкар.
6: Успел.
7: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
8: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
15: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
16: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Fun Day» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Fun Day» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
17: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
18: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет «Купер». Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%. «Купер» – доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности на сайте cooper.ru/sp/дачный-сезон 2026. Зона доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
1: Новое радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Дима, у тебя много вообще страхов? Вот всяких различных, осознанных, неосознанных, вот как ты считаешь?
2: Нет, у меня... Ну, хотя... Хотя... Есть два страха.
1: Ну-ка.
2: Полысеть и потолстеть.
1: О-о-о! Насколько ты близок к одному и к второму?
2: Ну, надеюсь, не насколько.
1: Да нет, ладно, на самом деле, не насколько.
2: Да, на самом деле, ты просто лысый и толстый. Уже, да? Да мне все равно просто никто не видит.
1: Да неправда, у нас есть трансляция, все тебя видят. Все знают прекрасно, как ты выглядишь. Но на самом деле... Там, знаешь, когда какое-нибудь ответственное мероприятие, ты начинаешь переживать, такой, боже, а если я облажаюсь? Вот из последнего я сходил на МРТ, и тебе зафиксировали, вот в этот аппарат загнали, я просто орал, говорю, вытащите меня отсюда, но потом успокоился, прошел МРТ. Так, поход к стоматологу, несмотря на то, что я нашел своего врача, все равно это такая нервная история. А тут как будто бы появляется с нашими новостями, всеми возможными в социальных сетях, новые страхи. Вот не было у тебя этой фобии. Добро пожаловать, теперь и она в этом чате. Рассказываю. Житель Подмосковья получил редкую травму, пытаясь сдержать чих. Мужчина зажал нос рукой и чихнул внутрь. Я, кстати, часто это делаю. После чего услышал хруст в горле, в больницу у него выявили перелом хрящевой части гортани и скопление воздуха в мягких тканях шеи. Пациенту назначили лечение и полный покой. Через неделю его выписали домой. Прикинь, вот ты просто сдержал чих. Уже в этом мире уже ничего сделать нельзя. Ты сдержал чих. Я всегда так делаю. Я еще люблю на солнце посмотреть, на какой-нибудь фонарь. Ну, если можно чихнуть, а если нельзя, вот чтобы из носа ничего у тебя не вылетело, ты закрываешь так вот рукой нос и пытаешься его как-то сдержать. И тут теперь можно получить травму. А дальше что? Вот нет-нет, и хочется тебе немножечко там пукнуть, и тоже можно получить какую-то травму. Ну, прикинь, вот я просто
2: что
1: жить теперь не могу.
2: Разрыв жопы будет.
1: Ну, а вдруг? А, незапланированный причем разрыв задницы. Ну, и это вообще как-то... Вот знаешь, ты живешь, у тебя и так... Вот бежишь куда-нибудь на работу, да? А у тебя и так проблем много. У тебя собрание, ты на него опаздываешь. У тебя там какие-то прослушивания должны быть еще. Но все возможные. На работу не успел, с бывшей поругался, с нынешней разошелся, чихнул, травма. Еще и разрыв чего-то может произойти.
2: Ну, вообще-то, конечно, не очень весело. У меня с такими страхами есть, например, хоть я и не собираюсь ехать в джунгли какие-нибудь, это укус комарика, который потом вызовет столько проблем. Да, чихнуть, сдержавшись, уже тоже нельзя. Все такие хрупкие, все такие... Ну, на самом деле страшно. И вот, задумываясь еще о страхах, я вспомнил, что я не боюсь, я опасаюсь глубины. Я однажды нырял, с лодки прыгал, и была очень чистая вода, все, там солнце светит, все красиво, я ныряю в очках и смотрю, как вглубь, вниз уходит темнота. И мне стало жутко.
1: Мне очень понравилась фраза «Я не боюсь, я опасаюсь». Мы не боимся темноты, мы боимся тех, кто в ней находится. Это не Джейсон Сетхэм, это Дмитрий Лапиков.
0: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Реклама.
3: Строите дом своими руками? Любите надежность? Выбираете лучшее и не привыкли платить дважды? Уже 15 лет мы приходим вам на помощь. Завод «Владметалл Профиль». Все для кровли, забора и фасада в одном месте. Город Владимир, поселок РТС, дом 32. Телефон 42-44-44. 42-44-44. Сайт zvmp.ru. «Владметалл Профиль». Вы строите, мы помогаем.
4: Суздаль Аква!
5: Если наш папа ведет себя как ребенок, значит он съезжает с самой большой горки в аквапарке Суздаль Аква! А если к нему присоединяется и мама?
6: Суздаль Аква!
5: Значит, мы снова отдыхаем в Суздаль Аква всей семьей!
7: Современный семейный курорт рядом.
8: Здоровый отдых и полная перезагрузка за один день.
7: Подробности на aquasuzdal.ru.
9: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
10: Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридные кроссоверы ГАК S7, семиместные GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров. Записывайтесь на тест-драйв. 45-33-03, код 49-22. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир Куйбышева, 24М. Не является офертой. Реклама у «Автотракт Владимир».
11: Мы недавно в столице закатов были, там такие виды.
12: А мы скоро будем наслаждаться роскошными видами из собственной квартиры.
13: Как?
12: Купили квартиру с видом на закаты в новом доме смарт-квартала Веризина Лайф. Там так красиво, живописно, такая панорама. Приглашу посмотреть.
14: Лучше станем соседями.
12: Тогда звони 77-99-44.
15: Застройщик ООО СЗСК «Континент Веризина». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности в отделе продаж.

0: Генеральный спонсор проекта – торговый комплекс «Тандем». Партнеры – АО «Владбизнесбанк» и жилой комплекс на Чайковского. ООО «СЗ «Владавторесурс». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Ищи на ключе.
2: Дамы и господа, спешим сообщить, что в жилом комплексе на Чайковского стартуют программы с отсрочкой платежа. Выгодные условия, комфортные платежи, индивидуальный подход. Жилой комплекс на Чайковского. Для себя только лучшее. Подробная информация по телефону во Владимире 43-39-44. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Владавтресурс». Декларация на сайте «Наш дом РФ».
3: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32-08-08.
4: Новое – это мы.
5: Всем привет, с вами Хам Алиновый.
6: С вами Анет Сай.
7: С вами Рамиль.
8: С вами группа Добро.
9: Всем привет, с вами Звонки.
10: Всем привет, это Артик Асти.
11: Это Филатов и Кэрос.
12: Это Саня Эсте.
13: Это Сергей Лазарев.
14: Всем привет, меня зовут Йолка.
15: Всем привет, с вами Джонни.
16: Новое радио. Новое радио.
2: Присоединяйся погромче.
17: Uradio.ru
18: Новое радио.

0: В Москве час дня.
1: Новое радио. Новое радио превращается в выходное.
2: Привет-привет, здравствуй-здравствуй, это выходное шоу, меня зовут Максим Астахов, со мной Дмитрий Лапиков. Да-да-да, я сам удивился.
3: Что это? Какой Максим?
2: Да, Макс Астахов, хорошо, я сам что-то выдал, такой что?
3: Этот Максим с нами сейчас в одной комнате, вообще...
2: Видимо, иногда появляется мое альтер-эго.
3: У тебя же даже в паспорте должно, мне кажется, быть написано.
2: Макс?
3: Да, просто, чтобы не париться.
2: Но на самом деле, знаешь, я даже и не помню, кто из моего окружения на постоянке называет меня Максим. Ну, может, мама с бабушкой.
3: А кто-то вообще называет тебя, кроме...
2: Бог?
3: Ой, давай, в другой раз, дома там.
2: Хорошо.
3: Перед зеркалом.
2: Ага.
3: А кроме формы имени Макс?
2: Не, кто-то называет, да, бывает, проскакивает.
3: А как-нибудь уменьшительно-ласкательно?
2: Ну, конечно.
3: Как вот тебя называют?
2: Максюша, Максик.
3: Максюша. Mm-hmm. Максюша.
2: Mm-hmm. А у меня был учитель физкультуры Георгий Федорович, и ему очень запала форма Масяня. Вот он периодически нет-нет, да и баловался этой историей. Не могу сказать, что это меня как-то бесил. Я просто сам такой человек, что вот, например, у меня есть подруга, ее зовут Ксюша, и я обожаю все формы его имени. Потому что это Ксю, Ксения, Ксюшка, и все в таком вот формате. Это всегда прикольно, знаешь, вот ты смотришь какие-нибудь американские сериалы, где они такие Джон, Ник, и у тебя тоже есть вот Макс, Ксю, все дела, и вы такие на моде, на движе. Кстати, у меня флешбеки из детства, у нас сейчас суббота. Суббота — это значит первый выходной у тебя после школы. В пятницу — это значит, ты мог тусоваться где-нибудь у корешей, либо кореша тусовались у тебя, вы играли в компьютерные игры. Но моей маме почему-то всегда спокойно не жилось, если 12 часов дня или час часов дня, а я еще спал. Потому что, ну, суббота, что позволяет себе этот маленький человек, и она всегда залетала ко мне в комнату с песней «Вставай, вставай, штанишки надевай». И меня это вообще безумно раздражало. И вот, ну, вот такая была история.
3: Мне нравится, что ты в субботу отдыхал.
2: Да.
3: У меня в субботу было по 5 уроков. Если 4, то это вообще лайтовый день.
2: Это что, гимназия? Ты готовился к чему?
3: Я в лицее учился. И мы реально учились по субботам.
2: У меня был такой период, но не всю.
3: Всю жизнь я учился по субботам. И чем дальше я шел по этому... По карьерной лестнице в школе, как это назвать? Короче, mm-hmm. вот это graduation.
2: Mm-hmm.
3: Тем было хуже.
2: Но я смотрю в твои
3: прям
2: глаза.
3: Прям очень грустно было, когда мы начинали.
2: Я понимаю, что ты не счастливый человек абсолютно.
3: Я вчера праздновал день рождения, мои глаза сегодня вообще в разные стороны смотрят, поэтому... Еще по поводу твоего имени, через энное количество лет, особенно если ты отрастишь себе пузо...
2: Да, кто я буду?
3: Масик ты будешь.
2: Хорошо.

0: Новое на новом.
1: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.
2: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

0: Подожди.
1: Новое на новом.
2: Всем привет, с вами Артур Пирожков. Слушайте мою новую песню «Самый красивый» на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: А вот и превратились, потому что выходные наступили. Макс Астахов, Дмитрий Лапиков. Ну и как ты знаешь, каждую пятницу выходит просто огромное количество разнообразных новых треков. Ну а кто мы такие, чтобы тебе их не показать? Я, собственно, по классике выбрал целых 3 песни. Дима их сейчас оценит, и у тебя тоже будет такая возможность, потому что мы послушаем сейчас только припевы этих песен. Потом встретимся в наших социальных сетях и до конца часа будем голосовать, какую же песню мы послушаем от начала и до конца. Я выбрал 3 новинки, вот одна из них. Есть такой артист, Мориарт, он стрельнул достаточно давно с очень интересной песней, в последнее время разрывает очень большое количество чартов и площадок, и прямо сейчас они переосмыслили легендарную песню Мурат Насырова «Я — это ты». Так называется эта песня, Мориарт, Нет Джи, на ваш суд. Слушаем прямо сейчас.
2: Мы будем

0: Ну и большой страшный злодей, который комментирует песни, находится рядом со мной. Дмитрий, что скажете?
1: Ну, прикольно. Прикольно. Я просто могу подушнить, могу не душнить.
0: Как хочешь.
1: Как будто бы делать трек, который и так очень известен, и делать его похожим, и просто добавлять ритмичности, ну, типа, прикольно. Но а где свое?
0: Ну, у Мурата Насырова не было, как минимум, рэп-куплетов.
1: А нужен ли он был?
0: Ну, получается, что в новом 2026 году нужен. А тем более у нас какая коллаборация сейчас? 2026 — это новый 2016. Поэтому и такое может быть. И кто из нас задушнил, Дмитрий?
1: Я все-таки придерживаюсь, надо свое придумать. Понимаешь, надо свое.
0: Хорошо, возможно, ребят тебя услышат и выдадут следующий трек уже непосредственно без Мурата Насырова. Хотя эта мне коллаборация понравилась. Дальше у нас представительница Газа Минаева, победительница песен на... Не победительница? Ну да, да, она там далеко зашла, песен на ТНТ. Новый трек выпустила «Соври мне». Хочешь, чтобы ее обманули прямо здесь сейчас?

0: Ну что, обманул бы такую девчонку, если она очень сильно тебя просит в песне?
1: Следующий вопрос.
0: Ну, твое мнение тогда расскажи.
1: Да нет, ну классно, классно. Минаева вопросов нет. Мне она, я помню, сначала как-то вот не нравилась тем, что она была везде.
0: Да.
1: С шоколадкой.
0: Мне нравятся нам такие, да, песни, которые везде.
1: А потом как-то послушал, прикольно.
0: А вот эта вот, которая легендарная... Чайник нельзя закипятить.
1: Ой,
0: будем вместе.
1: Давай, нет,
0: чай
1: ладно, давай, давай мы лучше вот. Я буду голосовать за новый трек.
0: Ксюш, прости, пожалуйста, я несколько очков у Дмитрия Малапикова снял.
1: Кого в итоге? Что, кто такой Дмитрий Малапиков? Это кто вообще?
0: Это мой друг, ты не знаешь, потом познакомлю. Ну и следующий молодой человек, который тоже поднимается. Сомкни зов! Да, сейчас у него все хорошо, он радует нас новыми песнями. Во-первых, он попал Forbes 30 до 30, а это ничего себе достижение. Во-вторых, классная музыка. Он выпустил эпишку, которая называется «Два саундтрека к весне». Это Мартин, и мы слушаем песню «Полюби все мои слабости».

0: Мне очень заходят вот эти вот ту-ту-ту-ру-ру-ру-ру-ру-ру. А что скажешь ты?
1: Я скажу тебе, что ты вернул МММ. Мариарт Минаева Мартин.
0: МММС.
1: Ой, тяжело, тяжело работать с человеком, которому вроде 30 лет.
0: И он не знает Мавроди, ты к этому хотел сказать?
1: Ну, хотя бы мог бы поддержать. Ну, я тебе про МММ, а ты мне про МНДМС. А точнее, нет, не МНДМС, а как
0: МНМ. Ты сказал? МНМ. МНМС. Я просто... Дим, мы разные. Хорошо, прямо сейчас у тебя есть возможность буквально через несколько мгновений зайти в наши социальные сети. У нас будет Мариарт, у нас будет Минаева, у нас будет Мартин. Мы только что послушали три куска, три отрывка. Проголосуем за понравившийся, и в конце этого часа послушаем всю песню целиком победителя от начала и до конца. Дмитрий?
1: Мартин, семечки.
2: Новое радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Реклама.
3: Планируете стройку? В ТК «Тандем» в наличии пиломатериалы, кровля, инструмент, крепеж, строительные смеси и многое другое. Торговый комплекс «Тандем». Все в дом. Полная информация на сайте tandem33.ru.
4: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT во Владимире. Госдиплом, топовый комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ. Телефон 49-99-39. 49-99-39. Лицензия 04-11-86-22-12-2020.
6: Стахановец РФ стал еще ближе. Новый пункт проката инструмента теперь и в Березино. Все для стройки и ремонта без залога. Назови промокод «Новое радио» и получи бонус 500 рублей на аренду инструмента.

0: получи бонусную карту и скидку сразу в выходной на City Oil.
1: В метелице лето.

0: Скидки на эко-дубленки 40%. На эко-шубы 50%. На шубы из натурального меха до 60%. Хотите мега-распродаж? Метелица. Торговые ряды. Третий этаж.
1: Это Метелица.
2: Мы могли бы сказать, что это очень сочно. Мы могли бы сказать, что это невероятно вкусно. Мы могли бы... Но зачем говорить, если можно просто прийти и попробовать? Обновленное мясное меню в ресторане «Владбиф». Мясо по-бургундски, стейк «Манхэттен», говяжье ребро, язык гриль. Кстати, новые стейки в два раза дешевле. Хватит разговоров.
3: Мясной ресторан «Владбиф». Большая Московская, 19А. Бронь 45-14-60.
4: Внимание, водители, мастера и все, кто ценит точность в деталях. Теперь «Эмалиум» — это новое имя ваших любимых магазинов «Автоэмалей». Профессиональная японская система подбора цвета «Кансай», «Автоэмали», «Лаки», «Расходники», «Оборудование». Мы переехали с Куйбышева 22D и ждем вас по новым адресам. Кулибина 13А, Апольевская 1/31 и теперь Московское шоссе 6А, «Автодом». «Эмалиум» — материалы для идеальной покраски авто.
5: Новое радио.

0: на новом. Женя Трофимов, «Комната культуры», «Крайний снег».
1: День спускает закат в метро, я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд —

Дом, где встретились на углу, я забыть уже не смогу. Свет фонарный сжигая мглу, тебя обнимает. И спустя эти много зим мы, как прежде, вдвоем стоим.

0: максимально выходное шоу.
1: Ну и пока вы все устремились в наши социальные сети для того, чтобы проголосовать за понравившийся трек, чтобы мы послушали его в конце часа, давайте тему, что ли, обсудим, какую и та, которую мы приготовили. Вот, например, люди, которые звонят по телефону, они ок или не ок? Вообще, в 2026 году разговаривать по телефону это нормально, но при условии, что мы постоянно чатимся, что даже сейчас Дима набирает сообщение какое-то или что-то ищем, то у нас телефон уже должен прирасти к руке. Но это я утрирую, но на самом деле... Сколько уже мне попадается различных видосов, где девочки, мальчики показывают свои мизинцы, а у них мизинцы изменены, потому что они телефон поддерживают как раз-таки вот таким образом, мизинцем снизу. И у кого-то там кривые пальцы, еще какие-то штуки. У нас только тот хвост, рудимент отвалился, да? Вот появляется новая история, ямка на мизинцах. Так вот, тема сегодняшнего эфира – разговаривать по телефону в 2026 году. Это нормально? Это окей на постоянке? Или это вот можно разочек бабушке там в Сибирь позвонить своей, потому что, ну, какие сообщения ей писать? Вот, только в таких случаях? Или окей? Я просто человек, который любит разговаривать по телефону. Мне проще позвонить всегда, чем писать.
2: Чем у кого-то занимать.
1: Проще позвонить, чем у кого-то занимать. Да, потому что, ну, во-первых, люди не сразу отвечают. Во-вторых, ты не всегда понимаешь эмоциональный фон человека, когда с ним переписываешься. По тексту ты можешь его неправильно понять. У меня даже есть знакомые, которые специально записывают голосовые сообщения, чтобы их интенционно правильно понимали. Ну, такие люди должны в отдельном котле вообще вариться, потому что слушать голосовые сообщения — это вообще отстой. Проще действительно позвонить. Так или не так?
2: Расшифровку.
1: А, она не работает. Нормально.
2: Так почему?
1: Ну, потому что это как будто бы, когда связь заикается, значит,
2: не, реально
1: ты
2: у тебя плохо
1: слышишь.
2: Работает расшифровка сообщений?
1: Ну, видимо, от дикции человек зависит.
2: Ну, это да. Я считаю, что все-таки звонить нужно. Звонить нужно по... делу. Что-то я начал задумываться, а когда надо звонить-то? Не, ну просто видишь, многие люди стесняются говорить по телефону. Им некомфортно, им не очень хочется. Ну, написать... Ну, зачем лишний раз взаимодействовать с человеком? Зачем слушать? Зачем вот, когда можно просто написать безликое сообщение, непонятно кому?
1: Я полтора месяца уже каждый день звоню человеку и говорю: Сань, верни деньги, я вообще не стесняюсь.
2: А он? Да и он тоже не стесняется, судя по всему.
1: А он стесняется брать трубки.
2: И не берет?
1: Ну, когда-то я пробиваюсь сквозь этот заоблачный туман, и он поднимает трубки. Но там просто мы уже разговариваем немножко нецензурной лексикой.
2: Понятно. Короче, еще раз. Тема «Звонить».
1: В 2026 году ок или стрём?
2: Ну, да, да. Вот я как, знаешь... Нет, наверное, ок все-таки. Я больше за этот вариант. И пишите еще, боитесь ли вы звонить или нет. Вот что вы выберете, например, в поддержку какую-то вам нужно. Вы напишите... Спасибо, Максим.

близких. Я хочу никогда не увидеть утро свое без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

0: Мне после «Матушки земли» уже сразу хочется где-нибудь по лесу гулять. Вообще, даже если бы я был аллергиком, я бы березу обнимал бы. Вот под этот трек я вообще все, что угодно делал.
1: Но наш просто. Вот прям чувствуется.
0: Слоняра.
1: Да.
0: Угу. Ладно, время подошло. Мы что там? Голосовали за треки, которые вышли в пятницу. И вот я сейчас посмотрю, кто там победил, какое голосование. Рассказываю. В общем, три претендента было. Мариарт, Нед Джи с треком «Я — это ты». Конечно же, легендарный Мурат Насыров, его припев «Я — это ты». 35% они набрали. Также 35% набирает и Ксюша Минаева, представительница Газголдера. Ее новый трек «Соври мне» мне зашло. Но вот как раз-таки такое же количество, как и у Мариарт. Как вы понимаете, эти две песни не выигрывают. Это значит, мы полностью их слушать не будем, а слушать мы будем молодого человека, который вовал Forbes 30 до 30, Мартин его зовут, «Полюби все мои слабости». Ну, классная песня, действительно. Он как раз-таки и выпустил EP-шечку, да, короткий альбом, песни для весны. Всего две песни. Первая, которую мы сейчас послушаем, понравилась мне намного больше, чем вторая, но это «Вкусовщина». Это вот мне зашло именно так. Дим, готов? 41% у него, а это значит, что все слушатели за.

0: 5 вечеров, объединивших музыку, балет и слово. В преддверии Дня Победы во Владимире стартует фестиваль «Театр и симфония». Это и другие истории на страницах популярного владимирского интернет-журнала «Ключ Медиа».
1: Слушай, нам по пути.
2: 17+. Зет представляет.
3: А что, если провести майские выходные вместе?
2: 30 апреля. Открываем выходные фестивалем шашлыка по 360. 1 мая. Собираем весь город на большой клубный концерт Kiss Me Twice. 2 мая. Переносимся на одну ночь в Турцию по всем правилам All Inclusive. 3 мая. Финалим выходные громкими песнями в караоке. Зет. Большие праздники. Всем свободный вход до полуночи, а по электронным клубным картам всю ночь.
3: 18+.
4: Обновленный Havail Jolion уже у официального дилера Техцентр Гранд во Владимире. Новый турбированный двигатель, современная мультимедиа для вашего удобства и комфорта. Havail Jolion – надежность, проверенная временем. Приезжайте и оцените обновленный Jolion лично. Дополнительное оборудование и ТО в подарок при покупке Havail на Растопчина 24. Подробнее по телефону 77 97 47. Не оферта, предложение ограничено.
5: Купил обрезную доску в Мир Дерева. Доволен. Мир Дерева. Правильный выбор.
6: Теперь есть с чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
7: Проблемы с голосом, связками, речевым аппаратом? Доктор с редкой специализацией фониатор ждет вас. Медицинская клиника Нева. 34-00-33. 34-00-33. О противопоказаниях проконсультируйтесь у специалиста.
8: Чача-бар представляет большие майские праздники на 8 этаже. Каждый день живые концерты, диджеи, ведущие с 12 дня до поздней ночи. Панорамный вид на город прилагается. Студеная гора 34, бронирование столов по телефону 77 97 48 или чача-бар.info.
9: Для гостей 18+.
10: Новое радио ближе. Подписывайся на нашу группу ВКонтакте, и ты не пропустишь
11: актуальные новости шоу-бизнеса,
10: прямые трансляции концертов,
11: лучшие приколы и фотографии из студии,
10: прямые трансляции утреннего шоу 1+1. Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне. Новое радио.
12: Рекламная служба Нового радио во Владимире. 32 08 08.

Юрадио. Юрадио.ру.

0: В Москве 2 часа дня.
1: Новое радио. Новое радио превращается в выходное.
2: Привет, здравствуй, меня зовут Макс Астахов, здесь Дмитрий Лапиков. Сегодня обсуждаем следующую тему. А вот в 2026 году звонить по телефону и большую часть времени общаться не смс-ками, ладно, это уж точно никто так не говорит, а не в социальных сетях, а вот просто взять, набрать проблему, решить, да, тихо, мирно, или будем по телефону разговаривать. Собственно, нормально ли постоянно вот названивать и решать все вопросики по телефону? Норм или стрём? Мы уже задавали этот вопрос, соответственно, в нашем чате есть некоторые ответы. Николай Большаков пишет. Прошлый век говорить по телефону, все в переписках можно решить, и плюсом все, что обсудили, зафиксировано. Вообще бесит люди, которые звонят. Ну и все, Николай Большаков, фотограф из ЕКБ, мы звонить не будем. И ты нам тоже, пожалуйста, не набирай. Но вообще есть в этом, на самом деле, какое-то зерно правды, потому что если это какая-то деловая переписка, да, или рабочие моменты, именно для таких случаев и создаются чаты, потому что ты всегда можешь туда вернуться, все может быть зафиксировано, там, если тебя наезжают, ты такой: ребят, посмотрите, пожалуйста, я писал об этом в чате, это ваш косяк, что вы не увидели, не запомнили, и все в таком формате. В рабочем формате оправдаться намного проще, конечно же, все удобно, всех... Все переговорили, все увидели, всегда можно вернуться. Но нету в этом какой-то души. Нету в этом какой-то души. По крайней мере, в нашем рабочем чате вот постоянно мне пишут, что я какой-нибудь дурак или еще какая-то история, потому что... А почему мне так пишут, Дим? Ты знаешь?
0: Ну, вот... что дурак. Да я не знаю, почему. Потому что у нас дружный коллектив.
2: А дружный коллектив, он в чем измеряется? Вот это получается новая степень близости, когда вы оскорбляете друг друга, да?
0: Наверное. Наверное. Ты спроси руководство.
2: А они все равно нас слушают, чемодан собирают в отпуск. Наташа, почему ты нам в чате в рабочий пишешь, что мы дураки? Или еще какие-то штуки? Можно вот прямо сейчас? По короткому номеру позвони, у нас он, конечно же, есть. Дим может продиктовать, если вдруг.
0: Он не короткий, Максим.
2: Ну, в моем понимании, все равно еще.
0: Все равно, все еще, да?
2: Да.
0: Ты бы это... А зачем?
2: Да вдруг...
0: Можно, нет, подожди, можно, а зачем?
2: Ну, пусть позвонит.
0: Кто, Наташа?
2: Ну да, либо кто-то еще, кто хочет пообщаться и высказаться на эту тему. У Наташи бы я хотел узнать, почему нас называют дураками, а у всех остальных нормально ли звонить по телефону?
0: Короче, нормально ли звонить по телефону, и поэтому звоните по телефону. 8-495-232-16-32. Повторю еще раз. 8, код Москвы, 495-232-16-32. Просто запишите уже, да и все.
2: Прикинь, это мем. А сейчас вам позвонят. Да нет, это отстой разговаривать по телефону.
0: Все, может быть.
2: И мы осудим таких людей. Потому что они непоследовательны.
0: Окей.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: А мы сегодня обсуждаем, а вот в 2026 году продолжать говорить по телефону, это нормально или вообще стримота, и пора уже всем давно-давно им перейти на все коммуникации в социальных сетях или на крайняк вот смс-ку написать там вот на своем кнопочном вот этом деревянном телефоне. Я знаю, кто любит разговаривать, до безумия просто. Это типы, которые звонят тебе из банка. Я каждую неделю говорю, друзья, я являюсь там клиентом вашего банка. Вы мне звоните каждую неделю. Если вы хотите, чтобы я оставался клиентом вашего банка, давайте остановимся, пожалуйста. Да-да-да-да-да-да. Вы же понимаете... Я говорю, уберите метку, что мне нужно звонить. Да-да-да-да-да. Потом он мне начинает говорить, ну вы же понимаете, мы операторы, мы вот не видим всего. Я говорю, я не понимаю, просто положи трубку и не звони сюда. Спасибо, мне надо будет сказать кому-то, потому что они меня сводят с ума.
2: И не звонят? Или звонят?
1: Звонят все равно.
2: Ну, они хотят просто услышать самого лучшего радиоведущего.
1: Спасибо большое, но я не думаю, что они знают. Что...
2: А, прости.
1: Ну.
2: Как-то все знают обо всех. А ты слышал, что приложения разные маркетплейсовые передают данные? Пользуешься ли ты VPN-чиком или нет?
1: Нет.
2: Нет. Что такое VPN?
1: Это что?
2: Не знаю.
1: Я тоже. Я видел, что типа умные колонки постоянно слушают нас в фоновом режиме, и вот всякие спецслужбы, да и вообще человек, который может шарить за всю эту тему, зная ID, может подключиться и вообще 24/7 слушать. Но у меня, ребят, можете подключаться ко мне домой, там просто Алиса, заведи будильники на 7, 8, 9, 10 утра. Она говорит, я завела будильники на 7, 8, 9, 10 утра. Потом она, а может вам еще это? Я говорю, заткнись. А она еще говорит, а мне не нравится, когда со мной так разговаривают, и все. И вот у нас просто сыр-бор на ближайшие 20 минут, потому что я говорю, закрой свой рот, она продолжает мне что-то предлагать и еще обижаться. Ну вот. А как думаешь, техника умеет обижаться? Знаешь, вот есть люди, которые с техникой общаются. Ну, ты моя маленькая, ты моя кисточка. У меня мама так, компьютер мой любимый, включи, пожалуйста. Или как мужики с машинами.

0: разговаривают.
1: Макс, я, например, вот ты вот кого спрашиваешь? Я выбираю не умные наушники с шумоподавлением, а шумные наушники с умоподавлением, поэтому я вообще здесь не эксперт. Я очень люблю просто эту шутку. Шумные наушники с умоподавлением, но ну, это же гениально. Ой, какой каламбур.
0: Не знаю, возможно, если бы договорил какой-нибудь другой человек, это бы зашло лучше. Но ты же не глупый. Ладно, все, беру свои слова обратно.
2: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.

0: радио. Реклама.
1: Сенсация! Аренда в торговом центре «Веризина Цветсквер» теперь всего 350 рублей за метр. 350! Вашему бизнесу развиваться и цвести. «Веризина Цветсквер». Арендуйте выгодно. 8-900-30-222-86-21.
2: Хотите автомобиль, который прослужит долго и не разочарует? ГАК. Автомобили нового поколения, созданные совместно с Toyota. Гибридный кроссовер ГАК S7, семиместный GS8 и компактный GS4 для города. ГАК. Надежность, проверенная миллионами километров.
3: Записывайтесь на тест-драйв.
2: 45-33-03, код 49-22. Дилерский центр ГАК на Тандеме. Владимир, Куйбышева, 24М.
3: Не является офертой. Реклама у «Автотракт Владимир».

0: Генеральный спонсор проекта – торговый комплекс «Тандем». Партнеры – АО «Влад Бизнес Банк» и жилой комплекс на Чайковского. ООО «СЗ Влад Авторесурс». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Ищи на ключе.
2: Опять весна. Опять грачи. Опять упал? Давай, звони.
3: Звони. Зовут Влад Металлпрофиль. Наши заборы не падают. Приезжай, город Владимир, поселок РТС, дом 32. Звони 42-44-44. 42-44-44. Сайт zvmp.ru.
4: Теперь есть чем сравнить. Скачай Владимирскую тройку. Такси 3-5-3-5-3-5. Еду я опять. И снова 3-5-3-5-3-5. Еду на такси опять.
0: В Метелице куртки большая летняя распродажа. Скидка на пуховики 50%, на зимние куртки 40%, на тренчи и ветровки до 40%. Демисезонные куртки за 2000 рублей.

0: Купил элементы для лестниц в мир дерева. Доволен. Мир дерева. Правильный выбор.
1: Рекламная служба нового радио во Владимире. 32 08 08.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Ой, знаешь, мне на самом деле нравится, как люди адаптируются вообще ко всему, что происходит в наших жизнях. Вот у нас относительно недавно на улице был какой-то апокалипсис. Все сдувало, все сносило. Все писали в социальных сетях: «Федук, пожалуйста, перестань думать о ней, потому что подумал о тебе, и пошел снег». И постоянно вот эти вот хлопья летят наверх, вниз. Слякоть у меня перед подъездом огромная лужа. Там паркуются какие-то дураки, потому что не обойти, не объехать, и ты тупо по этой луже. Короче, отвратительно. Я смотрю, как девчонки сразу заполонили в своих социальных сетях, что им хочется вот этого дофаминового бума. Появились разные подборки яркой одежды. Люди просто стали бороться с погодой, просто одеваясь в яркие шмотки, потому что Москва, как минимум, превратилась в Санкт-Петербург. Я 7 лет жил в Санкт-Петербурге, там, когда не лето и не весна, когда не тепло, серо и уныло, и тебе постоянно плохо, говорю на своем примере. Все захотели сразу цветов. Я тоже ходил в цветочный, собирал вот этот. Я прям по референсу приходил. Я говорю, мне нужен просто яркое, огромное пятно, чтобы там было все на свете. И вот даже тренд такой появился, что яркие цвета, смелые принты, экстравагантные аксессуары — это вот способ поднять самому себе настроение. Самая яркая одежда в том гардеробе, Дим, что это?
2: Розовые трусы.
1: Они понимают, кто-нибудь узнает об этом?
2: А кто-нибудь проверит это? Нет, конечно.
1: Ну, не кто-нибудь там по-любому узнает. Ну, это, видимо, избранно. Я не хочу, чтобы ты избирал нас всех. Я думаю, что ты тоже не хочешь этого. Да, подключайся, пожалуйста, на трансляцию прямо сейчас. Лапиков готов устраивать
2: дефиле. Да, у меня много яркой одежды. Ну, смотря что тоже, если ярко-экстравагантный, то, наверное, нет.
1: Леопардовый принт есть?
2: Нет.
1: Animal, вот это вот зебра?
2: Нет.
1: Ну,
2: нет,
1: все.
2: Я такое не люблю.
1: А то есть у тебя есть монохромная какая-нибудь яркая кофта? Вот как зеленый, да, ты приходил.
2: Да, да, да. Mm-hmm. Так у меня нет, даже без шуток, есть розовая олимпийка. Это ей сколько? 12 лет.
1: Mm-hmm.
2: Коллаборация Adidas и Pharrell Williams. И она прям токсично розовая. Mm-hmm. Такое, знаешь...
1: Фуксия.
2: Да, но при этом не как футбольная форма, например, и как футбольные бутсы, а чуть-чуть благороднее.
1: А-а-а.
2: И она прям очень яркая, если в ней идти в толпе, видно издалека. Мы как-то с отцом встретились, и я шел в сторону Лужников, а в сторону Лужников огромная, как обычно, толпа людей, когда там какое-то мероприятие. И вот он меня увидел издалека.
1: Ты узнаешь меня из тысячи. Да, понимаю, понимаю. Не, у меня на самом деле гардероб строится на нескольких моментах. У меня есть белые вещи, бежевые, синие, серые, немножко коричневого. Все! Яркие цвета в моем гардеробе. А-ля улю, не сегодня. Мне действительно поднимают настроение, когда это на ком-то, да, когда вокруг яркие цвета. Но я просто, наверное, мне кажется, что... Когда в твоем гардеробе ты одновременно сочетаешь больше там трех вещей разного цвета, то ты автоматически превращаешься, ну, в какого-то там петуха разноцветного, я не знаю. Я просто не умею это, видимо, комбинировать, поэтому у меня с этим сложности. Ну, и у меня есть скидка, я родился в магазине, там немножко другие правила были.
2: Все-таки, там все-таки эти розовые трусы только, чтобы никто не видел.
1: Да. Если не видит, хорошо. Все хорошо, все в порядке, делай, что хочешь.
2: Ну, в целом... Слушай, а как-то, кстати, да. Наверняка регион влияет на... Тебе же просто в целом, наверное, было зазорно носить яркую одежду.
1: Ну...
2: За это могли спросить в Магадане?
1: Ну, видишь, я же не самого города, я из маленького поселка, там
2: по-другому. Тем более, да, там вообще просто...
1: Ну, там по-другому.
2: Вышел в красной шапке, бам!
1: Да, если ты вышел в красной шапке, через неделю все в красной шапке, потому что магазины-то все одинаковые.
2: А.
1: Или вы даже в город уехали, там все там
2: закупаются. Я думал, тебя могут щелкнуть за красную шапку. Типа,
1: да
2: ты чё?
1: Не, за шмотки, кстати, не предъявляли. Просто ржали. У меня был пиджак без рукавов. Я хотел быть модным. Ну, короче, пиджак без рукавов. Знаешь, три четверти плечо у тебя есть. Я купил себе такой пиджак. Но я не подумал о том, что если у тебя пиджак без рукавов, то и рубашку надо без рукавов. И у меня, знаешь, из-под пиджака вот такая вот рубашка с манжетами просто выглядывает. Я посмотрел... Это где-то 10 класс был. Да, я посмотрел недавно фотографии такой. Ну, странно.
2: А, ты еще так в школу ходил?
1: Да.
2: И тебе ничего не сказали?
1: Ну, это было... Экстравагантно. Нет, ничего не сказали.
2: Макс, ждем в таком же. А ты, кстати, давно костюм надевал вообще?
1: Да, мероприятие когда вел. Ну, нет, недавно.
2: Надеваю, когда веду. Мафиозник, точно, я помню, да, такой двубортный костюм.
1: Нет, пиджак, да, двубортный. А есть еще классический, все нормально. Все у меня есть. Вообще, я люблю, знаешь, как сделать? Прийти в магазин, купить костюм.
2: Розовые трусы.
1: И розовые трусы, отвезти мероприятие. Я говорю, ну, все, можно обратно нести.
2: Ах ты, крыса какая.
0: Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Новое. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер. Всегда да, готовы к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
9: Артмастерс!
10: Ну ты чего?
9: Не знаешь, что это такое?
10: Артмастерс – это крупнейший чемпионат для креаторов. Кино, музыка, театр, дизайн и вообще все, что создается за кадром. Если тебе от 14 до 35 лет и ты хочешь расти в профессии, это твой уникальный шанс. Работа с топовыми экспертами, дополнительные баллы в вузы и возможность выиграть до 750 тысяч рублей. Подавай заявку на artmasters.ru.
11: Возрастное ограничение 6+.
12: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
14: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
15: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
16: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо». 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Правила акции, сведения об организаторе, о призах и количестве, сроках и порядке получения на «Додо Пицца.ру». Продавец ООО «Додо Франчайзинг». ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
17: Успел.
18: Дачный сезон на подходе, а список покупок выглядит бесконечным. Сэкономить время и деньги поможет Купер.
19: Заказывайте те самые товары для дачи со скидками от 20%.
18: Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
20: Уинс Тамарт Сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. С 16.04 по 03.05.26. Подробности.